Почесті пленницу, зборя дальнє в очагу не вольницу. І за Каспія, если хочешь, скажи, только знай мне, я тобі подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются. Очи черные, влагой, подобный тут, нежно и страстно, глядят из-под